0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 6 часов 18 минут. Удачного дня!

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 7 минут. Удачного дня!
2: Yeah.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 20 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 32 минуты. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Это целая вселенная. Это начало большой одиссеи.
3: Да, это просто космос.
2: Сверхновый гибридный кроссовер «Эксландикс ЕТ» в экзит-центре «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровской 23. Полный привод, пневмоподвеска, 469 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,8, 30 ассистентов водителя, 8 лет гарантии. Подробнее на автобан-дефис-эксит.ру. «Автобан» – официальный дилер «Эксит» в Екатеринбурге.
4: Born for more.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Bonjour.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 10 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 23 минуты. Удачного дня!

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 42 минуты. Удачного дня.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Компания Cloudflare сняла метку шпионское ПО с мессенджера Макс. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на пресс-службу российского мессенджера. В четверг, 30 апреля, в Макс заявляли, что пометка связана с технической ошибкой. До этого статус шпионского ПО получил российский альтернативный клиент Telegram, приложение Telega. Сервис также удалили из App Store. В марте было опубликовано исследование, в котором речь шла о функционале, который давал возможность перехватывать данные между приложением и самим мессенджером Telegram. Тихим и быстрым назвали очевидцы задержания неадекватного мужчины в районе Екатеринбург-арены. Как рассказала ТАСС-координатор районного отделения партии ЛДПР Наталья Грехова, она не испугалась незнакомца, поскольку стояла за Денисом Паслером и его охраной. Именно во время фото с ней произошел инцидент. Также УРАРУ выяснила, кто сумел задержать подозрительного бегуна, который двигался в сторону губернатора Свердловской области. Им оказался сотрудник частного охранного предприятия. В полиции подробности утреннего инцидента у Екатеринбург-арены пока не комментируют. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании отравления детей в Большом Истоке. В Роспотребнадзоре региона накануне сообщили, что в школе и садике поселка выявили признаки кишечной инфекции, а причиной стало некачественное водоснабжение. Свердловское управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Об этом пишет Коммерсант. Урал. Президент Владимир Путин присвоил врачу Семену Спектору звание Героя труда. В указе главы государства сказано о присвоении награды за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Семен Спектор является создателем госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге. Также своим указом Владимир Путин присвоил звание Героя труда актрисе Марине Ниёловой. Личные вещи Майкла Джексона продадут на аукционе. В Южной Калифорнии планируют выставить 9 личных вещей поп-короля, включая черные лоферы с его автографом и белую перчатку со стразами. На фоне выхода байопика Майкл, который за первый уикенд поставил рекорд по сборам, аукционный дом рассчитывает извлечь выгоду из этого ажиотажа. Торги стартуют сегодня. Начальная цена лоферов — $7,500. Согласно сопроводительной записке помощницы Майкла Джексона, обувь была прислана музыканту для автографа, после чего он вернул ее отправителю. Официальный доллар на праздники и выходные 74,80, евро 88,64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге на Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте Vriginas-Havail.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Север Плюс», официальный дилер «Чанган» в Екатеринбурге на Бабушкина 9. Сегодня 2 мая. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 9-11 градусов.
1: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: А ты видел?
8: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на Бабушкина 9.
7: Пневмоподвеска?
8: Есть.
7: Разгон, как у гепарда?
8: Есть.
7: Госпрограмма?
8: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 000 рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на Бабушкина 9.
9: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Сталиногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Короче, в Замбии у шимпанзе новый модный тренд. Они начали вставлять себе пучки травы прямо в задний зад. Проход. В зад, да. Значит, все началось с самки шимпанзе, которая травинку в ухо запихала. Значит, этот тренд апгрейдил самец, да, который решил себе, значит, траву не в ухо.
4: Вот никуда вставляется.
3: Да, везде попробовал, применилось, как говорится, кусок травы применился в нужном месте. Ага. Значит, за ним начали повторять другие. Самое интересное, как что наблюдатели делают, да, это они не мешают же. Это не функциональная какая-то потребность.
4: Это именно для украшения,
3: это
4: для привлечения.
3: Это именно для привлечения внимания. Ну, вот, знаешь, какого, как... непонятно.
4: Ну как, самки, понятно же, что вот ты вот так вот потрясываешь. Это немножко такие бахрома получается. Своеобразно, когда вот трава вот так вот...
3: вот не снится нам не рок от космодрома, а трава у дома. Значит, выглядит это, конечно, жутковато, на мой взгляд.
4: Вот ты бы так не сделал, да, хочешь сказать?
3: Ну, такое ощущение, что человек рожает газон. Вернее,
4: слушай, ну мы же тоже прикладывали подорожник.
3: Подорожник-то да.
5: Был смысл.
3: Был смысл,
4: так, и у них тоже свой смысл.
3: То есть, как бы, нет, я как бы пользовался лопушком в детстве, в деревне у деда. Но этот лопушок был функционального предназначения, и оставить его в себе после этого я бы, наверное, не хотел. Вот. Ну, а тут видишь, как бы у обезьян новый тренд. Что вы как стилист дипломированный нам
4: вот
3: скажете?
4: Вот я тебе и говорю, что это ну, как украшение бахрома. То есть это
3: модно сейчас?
4: Конечно, это
3: а
4: очень
3: в мужских модно. Нарядах?
4: И, ну, в мужских своеобразно, конечно, надо уместность есть, смотреть.
3: А если
4: где
3: у меня своя
4: уместно?
3: Бахрома торчит?
4: Бахрома? Ну, давай ее обыграем как-нибудь.
3: Нет, лучше лечить.
4: Пишем в твой лук.
3: Лучше вылечить.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Доброе утро. Американский Белый дом официально уведомил Конгресс США о том, что считает войну с Ираном завершенной. Об этом сообщают агентства Associated Press и Politico. При этом немного ранее Дональд Трамп заявил, что остался недоволен предложениями Ирана по урегулированию конфликта, переданными через Пакистан. Ранее издание Axios сообщало о том, что предложение Тегерана предусматривает, в частности, открытие Ормузского пролива для судоходства, продление режима прекращения огня или его долгосрочное закрепление, либо окончательное завершение конфликта. Вопросы, связанные с прекращением обогащения урана, при этом предлагалось отложить. Чехия одобрила перелет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он прибудет в Москву на празднование 81-й годовщины Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Адам Черги. Фицо в начале апреля рассказал о том, что собирается в Москву на День Победы. Позже власти Латвии и Литвы заявили о том, что не позволят самолету политика использовать их воздушное пространство для перелета в Россию. В прошлом году Латвия и Эстония тоже отказались пропустить самолет Роберта Фицо в Москву. Его борт летел по более длинному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию, напоминает «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге разбираются в массовой аварии на объездной дороге. 18-летний водитель «Рено» накануне в дождь не справился с управлением, выехал на встречную полосу. После столкновения с «Тойотой», а также грузовиком «МАН» и «Опелем» машина загорелась. В автомобиле «Рено» было 5 человек, четверо из них несовершеннолетние пассажиры. Погибли водитель и 3 пассажира. Еще одну 17-летнюю девушку в тяжелом состоянии доставили в 9-ю детскую больницу Екатеринбурга. Двое людей из «Тойоты» также госпитализированы. Остальные участники массового ДТП не пострадали, пишет Е1, ссылаясь на ГАИ. В Екатеринбурге активизировались воры автомобильных зеркал. На парковке у колледжа физкультуры на Шаумяна 87 неизвестные днем сняли боковые зеркала сразу у 2 автомобилей Toyota и Lexus. Камеры запечатлели, как воры заходили на парковку и уходили с нее, пишет Е1, ссылаясь на горожан. Так, в страховой компании владельцу Toyota сказали, что комплект боковых зеркал китайского производства стоит 32 тысячи рублей без учета работы доставки. Оригинальные детали с датчиками слепых зон, обогревом и камерами обойдутся от 100 до 150 тысяч рублей. В полиции подтвердили, заявление принято, ведется проверка по факту происшествия, воров ищут. В небе над Свердловской областью, возможно, был замечен НЛО. Яркий светящийся объект в форме шара очевидцы наблюдали в ночь на 1 мая. Возможно, это был метеор, пишет Е1, ссылаясь на свердловчан. Инженер учебной обсерватории УРФУ Владилен Санакоев отметил, что есть вероятность достижения метеоритом поверхности Земли. Также специалист не исключил того, что жители Урала могли наблюдать сгорание отработавшего свой срок космического аппарата, пишет УРАРУ. Официальный курс доллара 74,80, евро 88,64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Сегодня, 2 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 9-11 градусов.
11: «Пилот FM».
12: Реклама.
13: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
9: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительна на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Это целая вселенная. Это начало большой одиссеи.
7: Да, это просто космос.
2: Сверхновый гибридный кроссовер Exlantix ET в Exit-центре Автобан на Металлургов 67 и Селькоровской 23. Полный привод, пневмоподвеска, 469 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,8, 30 ассистентов водителя, 8 лет гарантии. Подробнее на автобан-дефис-exit.ru. Автобан. Официальный дилер Exit в Екатеринбурге.
10: Born for more.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: реклама.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
3: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
4: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
5: А слона не хотите? Нельзя.
6: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Едем! Едем!
6: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
7: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
8: свой сервис.
6: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
7: Новый мотосалон GSB Moto.
6: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
9: Четверть кухни в подарок? О, красота!
10: Это стандартная реакция. Но во всем остальном ваша кухня от «Командор» будет особенной.
9: Индивидуальный дизайн, современные фасады и столешницы, безупречная надежность фурнитуры и, главное, быстрое изготовление.
10: «Командор». Кухни по индивидуальным проектам и со скидкой 25%. Подробности в салоне «Командор» в Екатеринбурге на Малышева 107-1 и на td-commandor.ru.
11: Скидки действительны до конца мая этого года.
12: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
13: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном.

0: для монтажа заказываете. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
1: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
2: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Доброе утро. Американский Белый дом официально уведомил Конгресс США о том, что считает войну с Ираном завершенной. Об этом сообщают агентства Associated Press и Politico. При этом немного ранее Дональд Трамп заявил, что остался недоволен предложениями Ирана по урегулированию конфликта, переданными через Пакистан. Ранее издание Axios сообщало о том, что предложение Тегерана предусматривает, в частности, открытие Ормузского пролива для судоходства, продление режима прекращения огня или его долгосрочное закрепление, либо окончательное завершение конфликта. Вопросы, связанные с прекращением обогащения урана, при этом предлагалось отложить. Чехия одобрила перелет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он прибудет в Москву на празднование 81-й годовщины Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Адам Черги. Фицо в начале апреля рассказал о том, что собирается в Москву на День Победы. Позже власти Латвии и Литвы заявили о том, что не позволят самолету политика использовать их воздушное пространство для перелета в Россию. В прошлом году Латвия и Эстония тоже отказались пропустить самолет Роберта Фицо в Москву. Его борт летел по более длинному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию, напоминает «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге разбираются в массовой аварии на объездной дороге. 18-летний водитель «Рено» накануне в дождь не справился с управлением, выехал на встречную полосу. После столкновения с «Тойотой», а также грузовиком «МАН» и «Опелем» машина загорелась. В автомобиле «Рено» было 5 человек, четверо из них несовершеннолетние пассажиры. Погибли водитель и 3 пассажира. Еще одну 17-летнюю девушку в тяжелом состоянии доставили в 9-ю детскую больницу Екатеринбурга. 2 людей из «Тойоты» также госпитализированы. Остальные участники массового ДТП не пострадали, пишет Я1, ссылаясь на ГАИ. В Екатеринбурге активизировались воры автомобильных зеркал. На парковке у колледжа физкультуры на Шаумяна 87 неизвестные днем сняли боковые зеркала сразу у 2 автомобилей Toyota и Lexus. Камеры запечатлели, как воры заходили на парковку и уходили с нее, пишет Я1, ссылаясь на горожан. Так, в страховой компании владельцу Toyota сказали, что комплект боковых зеркал китайского производства стоит 32 тысячи рублей без учета работы доставки. Оригинальные детали с датчиками слепых зон, обогревом и камерами обойдутся от 100 до 150 тысяч рублей. В полиции подтвердили, заявление принято, ведется проверка по факту происшествия, воров ищут. В небе над Свердловской областью, возможно, был замечен НЛО. Яркий светящийся объект в форме шара очевидцы наблюдали в ночь на 1 мая. Возможно, это был метеор, пишет Я1, ссылаясь на свердловчан. Инженер учебной обсерватории УРФУ Владилен Санакоев отметил, что есть вероятность достижения метеоритом поверхности Земли. Также специалист не исключил того, что жители Урала могли наблюдать сгорание отработавшего свой срок космического аппарата, пишет УРАРУ. Официальный курс доллара 74,80, евро 88,64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте Vriginas-Havail.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Автобан Север Плюс». Официальный дилер «Чанган» в Екатеринбурге на Бабушкина 9. Сегодня 2 мая. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 9-11 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
6: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на Бабушкина 9.
7: Пневмоподвеска?
6: Есть.
7: Разгон, как у гепарда?
6: Есть.
7: Госпрограмма?
6: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на Бабушкина 9.
8: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Техосмотр. Будем осматривать и тех, и этих. Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Дорогие друзья, начинается субботний техосмотр на радио «Пилот», и мы сегодня решили посвятить его полностью теме федеральных трасс и конкретно мониторинга за этими трассами на участке как раз нашего федерального округа и Урала конкретно. В гостях у нас сегодня находится Никита Типикин. Он руководит Центром управления производств ФКУ «Уралуправавтодор». Я недавно совсем побывал в гостях в большом центре, в котором контролируют, собственно, участки ведомственные нашему диспетчерскому пункту. И вот Никита там, собственно, руководитель. Никита, приветствую.
2: Да, всем доброе утро, Саш, привет.
1: Расскажи для начала, чтобы люди, которые не знают, как сейчас происходит вообще мониторинг федеральных трасс по участкам, я не знаю, там, или конкретно на Урале.
2: Ну, вообще в сеть ФКУ «Уралуправавтодор» входит более 7 тысяч километров автомобильных дорог, это включая трассы Уральского федерального округа как раз-таки, да. У нас организован центр управления производством, в котором оперативно дежурная смена, состоящая из 3-4 человек, в зависимости от загруженности, да, следит за федеральными трассами. Помогает ей современное программное обеспечение, видеокамеры, метеостанции, пункты учета интенсивности движения. Плюс также мы взаимодействуем очень тесно со службами такими, как МЧС, ГИБДД, служба 112.
1: А задача ваша конкретная в чем? Просто наблюдать и сообщать вовремя?
2: Ну, информация нам, да, то есть мы следим за автомобильными дорогами, принимаем всю информацию касаемо безопасности дорожного движения, содержания автомобильных дорог, то есть любая авария, любая остановка, любая помощь на дороге приходит нам, мы эту информацию сейчас собираем, анализируем, аккумулируем и передаем, собственно, по направлениям.
1: Ну, я видел, как это смотрится, это реально как вот в фильмах из будущего, когда какая-то спецагентура сидит и следит это все в онлайн-режиме по камерам. Сколько в целом, ну, хотя бы в среднем камер вот на нашем участке трасс федеральных?
2: Так, ну, давай поговорим про Свердловскую область. На территории Свердловской области у нас порядка 100 камер стоит, да, метеостанции, сразу скажу, порядка 40. Так, плюс еще у нас есть такие, так называемые, табло переменной информации, которые помогают как раз-таки информировать пользователей автомобильных дорог, то есть мы не только принимаем информацию, мы еще и делимся этой информацией, собственно, с пользователями автомобильных дорог. И вот таких табло стоит порядка 20 штук.
1: Это только на Свердловской области?
2: Это, да, я сказал, только на Свердловской области. Так, конечно, там на территории всей сети, да, автомобильных дорог 7 тысяч километров, ну, можно умножать спокойно на 5 это количество.
1: Я хотел еще спросить, а вот 3-4 человека, они нормально прям справляются вот с этими задачами? Там же в онлайне накидывается, особенно в непогоду, очень много задач.
2: Ну, смотри, у нас вообще как разделены обязанности? У нас есть, значит, оперативный дежурный, их два, у них у каждого свои зоны ответственности. Есть старший оперативный дежурный, который принимает всю информацию. Плюс еще у нас есть заместитель начальника центра и начальник, собственно, центра. То есть, ну, в максимуме доходит там до 4, там даже до 5, иногда даже до 6 человек. То есть все зависит как раз-таки от того, так, правильно ты подчеркнул, как нам вообще, как часто нам поступает информация, какие вообще есть метеоусловия на автомобильных дорогах. Потому что, ну, понятно, когда идет циклон, снег, информации много, помощи нужно оказать много, проконтролировать нужно очень много, конечно, нам увеличивается количество человек. Когда более-менее находится в нормативном, да, состоянии, у нас штатный режим, тогда, конечно, мы там тремя человеками спокойно справляемся.
1: А еще хотел спросить, они как-то посменно работают или...
2: Да, ребята у нас работают посменно, у них график по 12 часов, ну, естественно, мы их и кормим, и поим, и отпускаем, ну, понятно, да. Да, куда нужно, так, чтобы это все без проблем.
1: А хотел спросить, насколько вообще это все в онлайне происходит, то есть прямо здесь и сейчас или есть какая-то задержка?
2: Ну, смотри, вот просто тебе приведу пример, у нас есть соглашение с АО ГЛОНАСС, то есть это вот в современных машинах стоят вот эти вот вызовные устройства, когда машина попадает в ДТП, приходит сигнал. Вот нам сигнал с этого ДТП поступает через 2 минуты после ДТП.
1: А, ну то есть практически моментально, да, учитывая удаление. Это любое может быть удаление.
2: Да, любое. То есть неважно, сколько километров от Екатеринбурга, там хоть 100, хоть 200, хоть 500, через, ну там в течение 2-3 минут мы уже принимаем сигнал.
1: А что происходит дальше?
2: Ну, после принятия сигнала мы связываемся, собственно, с этим водителем транспортного средства, если у нас получается до него дозвониться, потому что мало ли всякое происходит. Значит, мы информацию у него собираем, понимаем вообще, в каком он находится психологическом состоянии, да, что ему нужна какая-то помощь именно, может, какие-то он получил повреждения, где находится автомобиль, и, основываясь на этой информации, уже передаем в службы и направляем нашего, там, так называемого, дорожного мастера, который должен приехать, в первую очередь, обозначить его дорожными знаками, чтобы не получилось повторного ДТП, Ну и также взаимодействуем со службами, что с ним вообще произошло, что случилось, нужна какая-то помощь. Ну а после того, как мы все это уже решили, все вопросы, необходимо транспортное средство эвакуировать, да, чтобы освободить проезд. В этом тоже помогают наши дорожные службы, это эвакуаторы, и какие-то краны, манипуляторы и, собственно, так далее.
1: Но просто многие люди не знают, что вообще, в принципе, стоит за подобными системами мониторинга. Мы сегодня об этом более подробно расскажем. Мы сейчас прервемся, а потом продолжим рассказ о том, как работает этот центр на территории Свердловской области. Оставайтесь с нами.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» – Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Prime Service». Сайт prime196.ru.
3: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
4: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
5: ИП Нортон Лесли Романовна.
6: Угарина 320-665-80-017-95-74.
7: Доча, включи голосовые прослушать.
8: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
9: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
10: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
11: А на горках!
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру.
12: ООО «Кит Екатеринбург». Огарлянство 8-667-1008-907.

0: сейчас светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Я хочу в клеточку.
3: Тогда я в полосочку.
4: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
3: 6 мая с 16 до 20.00 навигатор работает в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены». Улица Луначарского, 81.
4: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
2: Партнер проекта ИП «Климович Игорь Сергеевич». Сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены».
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
4: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр. И напомню тем, кто только-только к нам подключился, о том, что у нас сегодня в гостях руководитель Центра управления производств ФКУ «Уралупрофтодор». Это человек, который занимается напрямую руководством диспетчерского центра, следящего за тем, что происходит на федеральных трассах здесь у нас, в Свердловской области. Это Никита Типикин. Никита, вопрос, продолжая, вот, допустим, каких-то экстренных ситуаций. Центр в основном нужен для того, чтобы действительно помогать, ускорять трафик и так далее. Бывают массовые аварии, их было много на территории России в этом году и в прошедший зимний сезон. Бывают ли какие-то сложности, которые приходится вот прям так по-живому нарабатывать, и какие ситуации бывают из ряда вон выходящие, с которыми центр управления вынужден справляться?
2: Ну смотри, центр уже существует именно в таком виде более там 8 лет.
1: Ах, 8 уже?
2: Да, уже больше 8 лет. То есть, соответственно, не было пока что, ну то есть там последнее время, таких ситуаций, с которыми мы не сталкивались. То есть, если, допустим, происходит какая-то ситуация, мы ее анализируем, разбираем, готовим необходимый регламент. То есть у нас ребята, когда приходят, они уже обучены и знают, что делать в любой ситуации.
1: Ну, то есть это не просто люди, которые сидят и наблюдают на больших экранах, что происходит на трассе, за погодой следят и сообщают. Это люди, которые уже научены опытом, либо обучены на каких-то мероприятиях.
2: Да, давайте немножко расскажу про обучение. То есть мы, когда принимаем каких-то новых сотрудников, да, во-первых, это у нас очень важно именно иметь профильное образование, либо связанное с ГУ ОЧС, либо связанное с автомобильными дорогами. После этого мы проводим еще для них там трехнедельный, четырехнедельный курс, в котором мы их обучаем и теории, и практике. И у нас даже есть, мы даже проходим психолога, чтобы понимать, в каком, да, психологическом состоянии у нас находится человек. Потому что работа напряженная, необходимо уметь навык многозадачности, и, конечно, в этом в том числе помогает нам психолог. Поэтому ребята, когда заступают на смену, это уже такие подготовленные воины, которые все на себе могут, собственно, вывести и с любой ситуацией справиться.
1: Ну вот смотрите, вам достаточно оперативно приходит информация о том, что случилась какая-то непредвиденная ситуация. Допустим, там, ладно, не погода, а если ДТП какое-то серьезное или еще что-то. Вы начинаете работу со всеми службами. Туда должен оперативно приехать дежурный, который там должен находиться, я правильно понимаю?
2: Да, да, все верно.
1: А затем уже приезжают все последующие службы. Бывает такое, что, ну, на удалении, на большом, например, находится экипаж ГИБДД, или там скорая помощь не успевает, спасатели не успевают, или службы, которые занимаются уборкой транспортных средств с дороги. Сколько примерно по времени? Есть какой-то регламент вообще, который это должен соблюдаться?
2: Ну, такого регламента, есть регламент в передаче информации, да, в передаче информации там регламент говорит о том, что необходимо сообщать в течение 15 минут во все службы. А что касаемо ликвидации последствий ДТП, такого регламента нет, потому что зависит от той или иной ситуации. Но в среднем я тебе готов сказать, что любое ДТП в течение часа, часа 30, оно, собственно, ликвидируется, разбирается, движение запускается уже в полном объеме. Понятно, есть там какие-то экстренные, ну, так скажем, выходящие из вон ситуации.
1: Это даже географические бывают.
2: Да, географические, да, допустим, много там, допустим, пострадал либо погибло человек, и просто надо больше помощи оказать. Вот, что касается служб, да, конечно, мы живем там в большой стране, у нас там разная протяженность дорог, где-то больше, где-то меньше, собственно, скопленности экстренных служб, но, тем не менее, там в течение получаса все службы прибывают на место.
1: А вы и с авиацией работаете тоже?
2: Ну, да, у нас, собственно, мы работаем с МЧС, а МЧС уже, собственно, предоставляют нам борт санитарный. И также есть такая служба, называется Территориальный центр медицины катастроф. То есть у них тоже есть на, ну, то есть на балансе специальные санитарные вертолеты, которые, собственно, помогают в эвакуации тяжело раненых.
1: Ну, работа же очень ответственная, прям такая, как бы, серьезная. Есть ли какие-то награды, может, у сотрудников? Кто-то отмечает вас вообще? Как это происходит?
2: Ну, конечно, нас отмечает и наша главенствующая организация, это Росавтодор, и руководство, собственно, ФКУ «Уралупрофтодор». И плюс также мы получаем благодарственные письма от, собственно, наших коллег из МЧС, ГИБДД. То есть мы также с ними делимся некоторыми письмами, наградами и так далее.
1: Но мы поговорим еще о том, как вообще проходят, допустим, те же учения вместе со спецслужбами, которые работают на тех или иных участках дорог. Это будет чуточку попозже. Напомню, что сегодня мы говорим о важном, о том, как соблюдается и контролируется, собственно, безопасность на федеральных дорогах, пролегающих через территорию Свердловской области. Так что оставайтесь с нами.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
3: Реклама.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
6: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на Remax.ru.
7: Акция до конца июня. ООО Римэкс шины. Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
8: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
11: Едем! Едем!
12: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
13: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
14: свой сервис.
15: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
13: Новый мотосалон GSB Moto.
15: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
16: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
17: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
18: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
17: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
18: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
19: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр. Мы его сегодня целиком посвятили очень интересному тому, чего вы даже не видели, может быть, даже не задумывались. У нас работает уже много лет центр управления, который следит за дорогами федеральными, пролегающими через Свердловскую область, за тем, что происходит, мониторит это все, быстро сообщает. А в гостях у нас, собственно, руководитель этого центра Никита Типикин. Никита, вопрос вот какой. Слаженное действие всех служб, которые вы задействуете, ну, то есть происходит ситуация, снег резко выпадает, или вы заранее об этом сообщаете, как это происходит? То есть вы заранее же информируете дорожников о том, что надо выехать почистить?
2: Да, ну, во-первых, смотри, у нас есть в каждом регионе УГМС, то есть местные там службы, которые следят, собственно, за метеоусловиями. У нас есть с ними соглашение, и они нам каждый день присылают прогноз на следующие трое суток.
1: Ну, то есть прям точный по времени.
2: Да, то есть, ну, точный по времени мы знаем точно за сутки, то есть мы понимаем, в какой за трое суток мы понимаем, в какой там из дней придет у нас там, допустим, снег, а вот за сутки до наступления неблагоприятных погодных явлений мы уже четко понимаем по времени, в какой интенсивностью, в какое время, на каком участке придет, собственно, там снег, допустим, какая там будет температура. Вот после получения данной информации мы, конечно же, доводим ее до тех, кто находится на местах, то есть мастера, начальники участков, они эту информацию принимают, готовят технику, готовят противогололедный материал, чистят там дорожные знаки и так далее. Готовят также и в том числе механизаторов, то есть водителей, ага, которые, собственно, сидят вот в этих автомобилях, снегоуборочных автомобилях. Вот. Также у нас есть нормативные документы, то есть ОДМы, ГОСТы, которые нам говорят о том, что за определенное время до наступления неблагоприятных погодных явлений, допустим, пошел снег, например, за час, необходимо обработать заранее проезжую часть. Это позволяет, когда снег, когда он уже начинает падать, он сразу же начинает таять. Это облегчает уборку, это уменьшает риск образования гололедных явлений на проезжей части, то есть, ну и, собственно, увеличит безопасность дорожного движения. Это в том числе и экономно, и в том числе это безопасно.
1: А вы вообще вот эти все службы, в том числе и дорожные, ГИБДД, там, спасатели и так далее, вы как-то задействуете в подобных мероприятиях в качестве пробных учений там, или еще чего-то?
2: Да, конечно. У нас каждый год проходит учение, то есть масштабное учение. Мы привлекаем все службы, в том числе даже, ты сегодня упоминал об авиации, вертолеты. Приезжают у нас специализированные подразделения, которые производят тушение, то есть там так называемая пенная вечеринка происходит.
1: А, да, ну это можно назвать. Это спецподразделения, которые занимаются именно
2: тушением.
1: Да, не дай бог там бензовозы, еще
2: да,
1: что-то
2: да,
1: такое.
2: Да. Плюс также, то есть на каждом таком учении, у каждой службы есть своя зона ответственности. Кто-то тушит, кто-то занимается эвакуацией, там, разбором барьерного ограждения, кто-то занимается оформлением ДТП, ну, собственно, и так далее. То есть когда происходит неважно, это учение или реальная ситуация, каждый специалист знает, что делать в той или иной ситуации.
1: Ну, вы статистику ведете, сложнее вообще стало работать с годами, скорости растут?
2: Ну, скорости растут, но, тем не менее, количество ДТП уменьшается, потому что как раз-таки это влияет, это помогает, это влияет на то, что все службы работают слаженно, в том числе у нас дороги становятся более качественными, да, люди начинают правильно относиться, собственно, к своим автомобилям, к, так скажем, своему ближнему, который рядом проезжает, да, у тебя в автомобильной дороге. Поэтому количество ДТП уменьшается, но, тем не менее, ситуации происходят все равно в нормальном количестве. Ну, мы с ними, тем не менее, справляемся.
1: Я хотел еще спросить по поводу вот подобных учений. Они проходят в разное время года или они проходят как там в летний период в основном?
2: Мы стараемся проводить в разный период времени года. Конечно, все зависит от погодных условий. Допустим, зимой мы лучше не проводим, потому что, ну, действительно, там более напряженная обстановка, и там нам и так таких реальных ситуаций хватает. А, допустим, когда погода уже более-менее пришла в норму, то есть это летний период или, допустим, начало осени или там начало и там поздняя весна, вот такие как время мы чаще всего проводим.
1: У меня еще есть вопросы о том, как люди сами, водители, могут с вами, допустим, контактировать и сообщать какую-то текущую информацию, но мы зададим его чуточку позже, прервем сейчас ненадолго, а потом продолжим.
0: Техосмотр.
3: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр, и мы продолжаем разговаривать с Никитой Типикиным. Он руководит Центром управления производством ФКУ «Уралуправавтодор». И говорим мы как раз вот о самом центре, который быстро реагирует, быстро фиксирует, что происходит на федеральных трассах через нашу область проходящих. Никита, как водители сами могут с вами контактировать? Информационное табло мы все видели, знали. О том, что там счастливого пути и скорости, и даже какие-то вещи, которые происходят дальше по трассе, они тебе сообщают. А водитель сам может как-то влиять на эту ситуацию, сообщая информацию текущую прям?
2: Смотри, у нас есть горячий номер, горячая линия, на которую любой пользователь может в любое время, дня, ночи, 8 марта, Новый год, день рождения.
1: Сутки
2: да, мы работаем круглосутки, можешь позвонить, значит, можно записать.
1: Да, можешь продиктовать.
2: 8 800 263 06, в любое время, да, еще раз повторю, можно позвонить, сообщить каких-то недостатков содержания автомобильных дорог или сообщить о том, что стали свидетелями ДТП, либо сообщить о том, что стали свидетелями, допустим, пьяного водителя. Мы тоже с этим работаем, в ГИБДД передаем, потому что это все, собственно, влияет на безопасность дорожного движения. Так что еще раз говорю, 8 800 263-06, звоните, мы любую информацию примем.
1: И вопрос еще по поводу уникальности. Я наслышан о том, что подобных центров вообще в России единицы. Это правда?
2: Да, подобных центров единицы, то есть это в Москве, Санкт-Петербурге, тоже примерно такие же, да, центры управления производством существуют.
1: Прямо по оснащению такие же?
2: Да, по оснащению, по количеству людей, по тому, как отрабатываются какие ситуации, то есть в том числе, да, и работа с пользователями автомобильных дорог. И вот один из таких тоже находится в городе Екатеринбург.
1: Выглядит он очень, конечно, современно. Реально у меня было полное ощущение, что я либо куда-то там на запуск ракет попал, потому что все идет в онлайн-режиме, куча камер, огромная стена с этим совсем. Я единственное, чего могу сказать, нам всем безопасных дорог, трасса уж тем более, а водителям запомнить, что если что-то происходит, есть куда сообщить о том, что эта информация дойдет точно, вы можете быть уверенными. И хотел еще сказать, а у вас есть какие-то памятные даты? Вот у вас там 8 лет, да, центру получается?
2: Да, в этом году 8 лет.
1: То есть еще 2 года, и у вас будет юбилей такой,
2: да,
1: маленький.
2: Да, все верно.
1: Ну, а сам-то ты как пришел туда?
2: Слушай, ну я как раз-таки... Скажу так, я на это учился, то есть у меня вообще 2 высших образования. У меня первое образование – безопасность дорожного движения, второе – это строительство мостов автомобильных. Вот, собственно, я туда пришел еще диспетчером, еще будучи молодым.
1: А то есть ты самого этого узнал, да?
2: Да, молодым зеленым парнем, и вот, тем не менее, там дорос до руководителя. То есть я вот все вот эти вот пути до становления прошел и сам работал вот, собственно, с этой оперативной деятельностью.
1: Я не знаю, стоит ли желать вам, чтобы ситуаций было меньше, чтобы работы было меньше, но мониторить надо постоянно, чтобы и службы выезжали вовремя и везде. Передай спасибо огромное ребятам, которые работают сейчас и круглые сутки будут следить за состоянием федеральных трасс на территории нашей области. Спасибо за то, что пришел в гости к нам. Я думаю, мы еще поднимать будем тему безопасности и контактов конкретно по федеральным трассам. Ну а вам, друзья, желаю соблюдать правила дорожного движения, никого не обижать, езжайте, главное, аккуратно и берегите друг друга. Но на этом техосмотр не заканчивается. Нас впереди ждет рубрика «Ремзона», в которой мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
3: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» – Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Prime Service». Сайт prime196.ru.
4: Реклама.
5: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
10: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
11: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
12: Границы Европы и Азии.
13: Лучше майонез. Уральский рок.
3: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Четверть кухни в подарок? Красота!
14: Это стандартная реакция. Но во всем остальном ваша кухня от «Командор» будет особенной.
15: Индивидуальный дизайн, современные фасады и столешницы, безупречная надежность фурнитуры и, главное, быстрое изготовление.
14: «Командор». Кухни по индивидуальным проектам и со скидкой 25%. Подробности в салоне «Командор» в Екатеринбурге на Малышева 107/1 и на tddefiskommandor.ru.
16: Скидки действительны до конца мая этого года.

0: Хрустальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад «Авто». Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад «Авто». Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
3: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
4: Подробности на baden-land.ru. 0+.
5: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
4: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nas.atom.rf.
6: Четверть кухни в подарок?
7: Это стандартная реакция. Но во всем остальном ваша кухня от «Командор» будет особенной.
8: Индивидуальный дизайн, современные фасады и столешницы, безупречная надежность фурнитуры и, главное, быстрое изготовление.
7: «Командор». Кухни по индивидуальным проектам и со скидкой 25%. Подробности в салоне «Командор» в Екатеринбурге на Малышева 107/1 и на td-commandor.ru. Скидки действительны до конца мая этого года.
9: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
10: Шедевр.
9: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
10: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель. По промокоду «Пилот».
9: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Короче, в Замбии у шимпанзе новый модный тренд. Они начали вставлять себе пучки травы прямо в задний проход. В зад, да. Значит, все началось с самки шимпанзе, которая травинку в ухо запихала. Значит, этот тренд апгрейдил самец, да, который решил себе, значит, траву не в ухо.
4: Вставляется.
3: Да, везде попробовал, применилось, как говорится, кусок травы применился в нужном месте. Ага. Значит, за ним начали повторять другие. Самое интересное, как, что наблюдатели делают, да, это они не мешают же. Это не функциональная какая-то потребность.
4: Да, это именно для украшения,
3: это
4: для
3: именно
4: привлечения.
3: Для привлечения внимания. Ну, вот, какого, знаешь, как, непонятно.
4: Ну как, самки, понятно же, что вот ты вот так вот потрясываешь. Это немножко такие бахрома получается. Своеобразно, когда вот трава вот так вот.
3: Вот, не снится нам не рок от космодрома, а трава у дома. Значит, выглядит это, конечно, жутковато, на мой взгляд.
4: Вот ты бы так не сделал, да, хочешь сказать?
3: Ну, такое ощущение, что человек рожает газон. Вернее,
4: слушай, ну мы же тоже прикладывали подорожник.
3: Подорожник-то да.
5: Был смысл.
3: Был смысл,
4: так и у них тоже свой смысл.
3: То есть как бы, нет, я как бы пользовался лопушком в детстве, в деревне у деда. Но этот лопушок был функционального предназначения, и оставить его в себе после этого я бы, наверное, не хотел. Вот. Ну, а тут видишь, как бы у обезьян новый тренд. Что вы как стилист дипломированный
4: так
3: нам
4: вот
3: скажете?
4: Вот я тебе и говорю, что это как украшение бахрома. То есть это
3: модно сейчас?
4: Конечно, это очень.
3: А в мужских нарядах?
4: И, ну, в мужских своеобразно, конечно, надо уместность смотреть.
3: А если у меня своя бахрома торчит?
4: Бахрома? Ну, давай ее обыграем как-нибудь.
3: Нет, лучше лечить.
4: Пишем в твой лук.
3: Лучше вылечить.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора. СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. «Пилот». Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
8: Академия сантехники.
7: Смесители.
8: Академия сантехники.
7: Водонагреватель.
8: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
9: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
10: Это тебе не спортзал, нельзя.
11: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
12: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для педагогов по выслуге лет. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагает распространить на педагогов льготы, которыми пользуются чиновники, включая досрочный выход на пенсию и жилищные выплаты. Также при высокой нагрузке доход педагогов остается низким, что несправедливо. Необходимо платить учителям достойную зарплату, отметил депутат. Также Миронов предлагает увеличить лимит стоимости подарков учителям как минимум вдвое. Сейчас действует ограничение не более 3000 рублей за подарок. Более дорогие подарки считаются взяткой. Однако лимит давно устарел из-за инфляции, отмечает Миронов, пишет газета.ру. Финляндия начала артиллерийские учения в 70 километрах от границы с Россией. По данным финских сухопутных сил, в маневрах участвуют 640 военных. Они отрабатывают артиллерийские, минометные, тактические, боевые стрельбы. Количество техники неизвестно. Учения продлятся до 12 мая, пишет РИА Новости. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее отметил, что поскольку Финляндия увеличила масштаб военных маневров у границ с Россией, Москва учтет этот факт в военно-политическом планировании. В конце апреля сообщалось, что Финляндия завершит строительство забора на границе с Россией осенью текущего года. Из горевшего накануне недостроенного здания у вокзала в Екатеринбурге пожарные вывели 4 подростков, пишет «Комсомольская правда». Напомню, накануне вечером пошел дым из недостроя, известного как «Призма». На место прибыли 6 пожарных машин, 19 спасателей. В ходе разведки выяснилось, что пламя вспыхнуло на 3-м этаже. На площади 80 квадратных метров загорелся мусор. Оказалось, что в этот момент в заброшенном недострое находилась группа подростков. Пожарные вывели их, передали полиции, сообщили в МЧС области. Пассажиры самолета, летевшего из Екатеринбурга в Краснодар, спасли женщину, которой стало плохо во время полета. Инцидент случился утром 1 мая. По словам очевидцев, пассажирка стала терять сознание. Ей оказали первую медпомощь, другие пассажиры принесли кислород, лекарства и тонометр. По прилету в Краснодар пассажирку забрала скорая помощь, пишет агентство ИА. Российские синхронистки выиграли первое золото под флагом России на Кубке мира в китайском Сиане. Это Кира Черезова и Валентина Герасимова. На втором месте также российский дуэт Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Бронзовую медаль завоевал японский дуэт. Как напоминает газета «РУ», российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта с национальными флагами и гимном. 13 апреля World Aquatics решила допустить российских и белорусских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте обновленный «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Север Плюс». Официальный дилер «Чанган» в Екатеринбурге на Бабушкина 9. Завтра, 3 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ветер западных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4,6. Завтра днем плюс 13-15 градусов.
7: «Пилот ФМ».
8: Реклама.
9: А ты видел?
10: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на Бабушкина 9.
11: Пневмоподвеска?
10: Есть.
11: Разгон, как у гепарда?
10: Есть.
11: Госпрограмма?
10: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на Бабушкина 9.
12: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – индивидуальный предприниматель Королев Андрей Александрович, фабрика мебели «Командор».
5: Информация на правах рекламы.
2: Четверть кухни в подарок? Красота!
6: Это стандартная реакция. Но во всем остальном ваша кухня от «Командор» будет особенной.
2: Индивидуальный дизайн, современные фасады и столешницы, безупречная надежность фурнитуры и, главное, быстрое изготовление.
6: «Командор» – кухня по индивидуальным проектам и со скидкой 25%. Подробности в салоне «Командор» в Екатеринбурге на Малышева 107/1 и на tddefiskommandor.ru. Скидки действительны до конца мая этого года.

0: Часа музыки нон-стоп.
1: Окей. На радиопилот. I am paid to exist.

0: Реклама.
1: Едем! Едем!
2: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
3: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих, свой сервис.
2: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
3: Новый мотосалон GSB Moto.
2: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
1: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
3: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
4: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО «Remax Шины». Екатеринбург. Черняховского, 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: Я в Сочи! Погода супер!
7: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
8: Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Дневной драйв на радиопилот.

0: ванну, сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
1: Шедевр.
0: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
1: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
0: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
1: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
2: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
1: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Доча, включи голосовые прослушать.
5: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
6: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
7: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
8: А на горках!
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
10: ОК Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Уровень бедности в России упал в полтора раза с 2021 по 2025 годы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера Татьяну Голикову. По ее словам, с января максимальную сумму пособий по беременности и родам увеличили почти до 956 тысяч рублей. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 83 тысяч. Это помогло снизить уровень бедности, отметила вице-премьер. Напомню, в Госдуме предлагают увеличить госрасходы на программы повышения рождаемости с нынешних 1,5% ВВП до 3%. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, пишет «Москва-24». В России ведется разработка ГОСТа на шаурму. Это делает технический комитет, сообщила сегодня замглавы Роскачества Елена Саратцева. Она уточнила, что утвержденный стандарт будет содержать рекомендации по составу шаурмы, технологии приготовления и срокам годности продукта. Специалист отметила, что многие спрашивают, можно ли делать шаурму с разными ингредиентами, например, с морковью. Есть такой рецепт, отметила Саратцева, пишет РИА Новости. Ранее в России разработали проект ГОСТа для блюд русской кухни. Пока опубликована только часть проекта, в ней 133 блюда, отмечает агентство. В Екатеринбурге активизировались воры автомобильных зеркал. На парковке у колледжа физкультуры на Шаумяна 87 неизвестные днем сняли боковые зеркала сразу у двух автомобилей Toyota и Lexus. Камеры запечатлели, как воры заходили на парковку и уходили с нее, пишет Я-1, ссылаясь на горожан. Так, в страховой компании владельцу Toyota сказали, что комплект боковых зеркал китайского производства стоит 32 тысячи рублей без учета работы доставки. Оригинальные детали с датчиками слепых зон, обогревом и камерами обойдут от 100 до 150 тысяч рублей. В полиции подтвердили, заявление принято. Ведется проверка по факту происшествия. Воров ищут. На Средний Урал идет тепло. Как сообщили в Уральском гидромете, теплая погода установится уже с завтрашнего дня, 3 мая. Далее, до 7 мая, существенных осадков не ожидается, но в конце первой и в начале второй декады мая вероятны дожди. Сайт Росгидромета обещает Екатеринбургу очень теплые предстоящую неделю. Во вторник до плюс 22 градусов, в среду плюс 24 днем, в пятницу 8 мая плюс 26. По предварительному прогнозу погодных интернет-ресурсов, например, World Weather, в День Победы 9 мая днем плюс 19 без существенных осадков, но уже с 10 числа погода испортится, ожидаются дожди и существенное понижение температуры. В небе над Свердловской областью, возможно, был замечен НЛО. Яркий светящийся объект в форме шара. Очевидцы наблюдали в ночь на 1 мая. Возможно, это был метеор, пишет Я-1, ссылаясь на свердловчан. Инженер учебной обсерватории УРФУ Владилен Цанакоев отметил, что есть вероятность достижения метеоритом поверхности Земли. Также специалист не исключил того, что жители Урала могли наблюдать сгорание отработавшего свой срок космического аппарата, пишет УРАРУ. Официальный курс доллара 74,80, евро 88,64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 3 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ветер западных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4,6. Завтра днем плюс 13-15 градусов.
11: «Пилот-ФМ».
12: Реклама.
2: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
9: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Это целая вселенная. Это начало большой одиссеи.
11: Да, это просто космос.
10: Сверхновый гибридный кроссовер «Exlantix ET» в экзит-центре «Автобан» на «Металлургов 67» и «Силикоровской 23». Полный привод, пневмоподвеска, 469 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,8, 30 ассистентов водителя, 8 лет гарантии. Подробнее на автобан-дефисоксид.ру. «Автобан» – официальный дилер «Exit» в Екатеринбурге.
7: Born for more. Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП Нортон Лесли Романовна.
4: Угарина по 3-2-665-80-017-95-74.

0: Авто, Хрустальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад «Авто». Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад «Авто». Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Я хочу в клеточку.
8: Тогда я в полосочку.
9: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
8: 6 мая с 16 до 20.00 «Навигатор» работает в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены». Улица Луначарского, 81.
9: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
8: Партнер проекта ИП «Климович» Игорь Сергеевич. Сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены».
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.
2: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
6: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
5: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
7: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Четверть кухни в подарок? Красота!
10: Это стандартная реакция. Но во всем остальном ваша кухня от «Командор» будет особенной.
9: Индивидуальный дизайн, современные фасады и столешницы, безупречная надежность фурнитуры и, главное, быстрое изготовление.
10: «Командор». Кухни по индивидуальным проектам и со скидкой 25%. Подробности в салоне «Командор» в Екатеринбурге на Малышева 107/1 и на tddefiskomandor.ru.
11: Скидки действительны до конца мая этого года.
12: Доча, включи голосовые прослушать.
13: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
14: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
15: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
16: А на горках!
17: Екатеринбург, Щербакова 2, limpopodefispark.ru.
18: О, Екатеринбург, ОГРН 108-667-1008-907.

0: Пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
6: Подробности на baden-land.ru. 0+.
7: Едем! Едем!
8: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
9: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
10: свой сервис.
8: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
9: Новый мотосалон GSB Moto.
8: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
11: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Помогите! Тону!
14: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
15: Спасибо, дружище!
16: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
19: Это не художественная галерея. Нельзя.
20: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
21: Моя квартира, мои правила.
22: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
23: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
24: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Из-за перебоев в работе аэропорта в Сочи задерживаются более полусотни рейсов. Один в Москву отменен. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данное онлайн-табло в воздушной гавани. На вылет задержано 27 рейсов, в том числе два не смогли вовремя вылететь в Екатеринбург. Перелет тоже идет со сбоями, опаздывают 29 самолетов. На запасные аэродромы были отправлены 14 авиалайнеров, пишет РИА Новости. Ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Сочи взяла на контроль Южная транспортная прокуратура. Ограничения в Сочи в сочинском аэропорту действовали со вчерашнего вечера. В самом Сочи вводился режим воздушной угрозы. Стало известно о состоянии пострадавших в массовой аварии на Екатеринбургской объездной, которая случилась накануне. Напомню, 18-летний водитель «Рено» выехал на встречную в «Тойоту», в грузовик «Ман» и в «Опель», после чего «Рено» загорелся. В нем погибли сам водитель и трое его несовершеннолетних пассажиров. 17-летнюю девушку из «Рено» выбросило в окно, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель «Тойоты» также находится в больнице, у него 3 перелома таза и ушибы. Об этом мужчина сам рассказал порталу Е1. Пассажирку «Тойоты» отпустили домой, у нее сотрясение мозга. Напомню, по факту массового ДТП СКР завел уголовное дело. В Екатеринбурге задержали неадекватного мужчину, который пытался напасть на губернатора на празднике весны труда. Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбурга Сирик Таспаков. Верхесецкий райсуд признал его виновным по статье «Мелкое хулиганство». Мужчина взят под административный арест на 2 недели. Напомню, накануне мужчина решил отметить 1 мая на концерте возле Екатеринбург-арены. Увидев губернатора Паслера, резко устремился к нему, был остановлен службой безопасности, однако стал прорываться к губернатору, нецензурно ругаясь. Именно за нецензурную брань он и получил наказание, отмечает Е1. Пассажиры самолета, летевшего из Екатеринбурга в Краснодар, спасли женщину, которой стало плохо во время полета. Инцидент случился утром 1 мая. По словам очевидцев, пассажирка стала терять сознание. Ей оказали первую медпомощь, другие пассажиры принесли кислород, лекарства и тонометр. По прилету в Краснодар пассажирку забрала скорая помощь, пишет агентство ЕАН. Российские синхронистки выиграли первое золото под флагом России на Кубке мира в китайском Сиане. Это Кира Черезова и Валентина Герасимова. На втором месте также российский дуэт Кристина Чиханова и Анастасия Сидорина. Бронзовую медаль завоевал японский дуэт. Как напоминает газета РУ, российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта с национальными флагами гимном. 13 апреля World Aquatics решила допустить российских и белорусских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Автобан Север Плюс». Официальный дилер «Чанган» в Екатеринбурге на Бабушкина 9. Завтра, 3 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ветер западных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4,6. Завтра днем плюс 13-15 градусов.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: А ты видел?
10: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на Бабушкина 9.
11: Пневмоподвеска?
10: Есть.
11: Разгон, как у гепарда?
10: Есть.
11: Госпрограмма?
10: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на Бабушкина 9.
12: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: реклама.
1: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Человек купающийся.
6: Ух.
5: В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство.
6: Ух.
5: Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы.
6: Хорошо.
5: Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
4: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО Remax шина. Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Едем! Едем!
5: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
3: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
6: свой сервис.
5: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
3: Новый мотосалон GSB Moto.
5: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
3: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта на бис».
3: Короче, в Замбии у шимпанзе новый модный тренд. Они начали вставлять себе пучки травы прямо в задний зад. Проход. В зад, да. Значит, все началось с самки шимпанзе, которая травинку в ухо запихала. Значит, этот тренд апгрейдил самец, да, который решил себе, значит, траву не в ухо.
4: И никуда вот так, а его куда вставляется?
3: Да, везде попробовал, применилось, как говорится, кусок травы применился в нужном месте. Ага. Значит, за ним начали повторять другие. Самое интересное, как, что наблюдатели делают, да, это они не мешают же. Это не функциональная какая-то потребность.
4: Это именно для украшения,
3: это
4: для привлечения.
3: Это именно для привлечения внимания. Но, знаешь, какого, как... непонятно.
4: Ну как, самки, понятно же, что вот ты вот так вот потрясываешь, это немножко такие бахрома получается. Своеобразно, когда вот трава вот так вот...
3: Не снится нам не рок от космодрома, а трава у дома. Значит, выглядит это, конечно, жутковато, на мой взгляд.
4: Вот ты бы так не сделал, да, хочешь сказать?
3: Ну, такое ощущение, что человек рожает газон. Вернее,
4: слушай, мы же тоже прикладывали подорожник.
3: Подорожник-то да.
5: Был смысл.
3: Был смысл,
4: так и у них тоже свой смысл.
3: То есть, как бы, нет, я как бы пользовался лопушком в детстве, в деревне у деда. Но этот лопушок был функционального предназначения, и оставить его в себе после этого я бы, наверное, не хотел. Вот. Ну, а тут, видишь, как бы у обезьян новый тренд. Что вы как стилист дипломированный нам
4: вот
3: скажете?
4: Так вот я тебе и говорю, что это ну, как украшение бахрома. То есть
3: это модно сейчас?
4: Конечно, это
3: очень. А в мужских нарядах?
4: И, ну, в мужских своеобразно, конечно, надо уместность смотреть.
3: А если у меня своя бахрома торчит?
4: Бахрома? Ну, давай ее обыграем как-нибудь.
3: Нет, лучше лечить.
4: Пишем в твой лук.
3: Лучше вылечить.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Доча, включи голосовые прослушать.
3: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маша выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
5: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
6: А на горках!
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
7: О, Кити Екатеринбург. Уголен 108-667-1008-907.
2: Четверть кухни в подарок? Красота!
5: Это стандартная реакция. Но во всем остальном ваша кухня от Командор будет особенной.
2: Индивидуальный дизайн, современные фасады и столешницы, безупречная надежность фурнитуры и, главное, быстрое изготовление.
5: Командор. Кухни по индивидуальным проектам и со скидкой 25%. Подробности в салоне Командор в Екатеринбурге на Малышева 107-1 и на tddefiscommandor.ru.
8: Скидки действительны до конца мая этого года.
2: Дневной драйв

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Единый госэкзамен ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, модель экзамена постоянно совершенствуется и соответствует запросу общества. Пока ничего нового никто не предложил, возможно, что-то изменится лет через 10, предположил Музаев, пишет агентство ТАСС. Напомню, Рособорнадзор установил новые правила допуска участников в пункты ЕГЭ в этом году. Организаторам и охранникам запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам. Экзаменуемые должны добровольно сдать все запрещенные предметы, если оборудование подаст сигнал. Установлены личности детей, погибших в тяжелом массовом ДТП на Екатеринбургской объездной. Они из Полевского. Как рассказала сестра погибшего, 18-летнего юноши, который был за рулем Рено, это был не его автомобиль. У него не было прав. Разбитый Рено – это машина соседа, который попросил парня поставить сабвуфер в багажник. Он его купил жене в подарок. Молодой человек поставил и угнал машину, решил покатать подружек. Вместе с ним погибли две 16-летние девочки, одна 15-летняя, еще одна 17-летняя девочка. Девочка находится в тяжелом состоянии в 9-й горбольнице, в 9-й детской больнице Екатеринбурга. Из горевшего накануне недостроенного здания у вокзала в Екатеринбурге пожарные вывели 4 подростков, пишет «Комсомольская правда». Напомню, накануне вечером пошел дым из недостроя, известного как «Призма». На место прибыли 6 пожарных машин, 19 спасателей. В ходе разведки выяснилось, что пламя вспыхнуло на 3-м этаже. На площади 80 квадратных метров загорелся мусор. Оказалось, что в этот момент в заброшенном недострое находилась группа подростков. Пожарные вывели их, передали полиции, сообщили в МЧС области. Землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло сегодня в Японии. Толчки были в префектуре Нара. Его ощутили и в соседнем мегаполисе Осака. Об этом сообщили эксперты главного метеоагентства Японии. Очаг находился на глубине 70 километров. В Осаке сначала ощущалась слабая качка. После этого последовали несколько резких вертикальных толчков. Затем сейсмическая активность прекратилась. В последний раз подземные толчки в Японии фиксировали на севере страны в префектуре Хоккайдо. В конце апреля этого года магнитуда 6 баллов, напоминает газета.ру. В музее автомобильной техники в Верхней Пышме открылась новая зона – выставка «След Явы». В экспозиции культовый мотоцикл предстает как герой кино, песен и дворовых историй, сообщили в музее. На выставке представлены личные вещи владельцев Явы, тюнинг из эпохи дефицита, когда детали вытачивали в гаражах, самодельные значки, потертая байкерская косуха, а также неформальные песни в магнитофоне. Гости музея могут послушать голоса моторов Явы. На выставке много интерактива, экспонаты можно открывать, нажимать, заглядывать внутрь, пишет «Новый день». Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра, 3 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ветер западных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4,6. Завтра днем плюс 13-15 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
10: Это целая вселенная. Это начало большой одиссеи.
13: Да, это просто космос.
10: Сверхновый гибридный кроссовер «Exlantix ET» в экзит-центре «Автобан» на «Металлургов 67» и «Селькоровской 23». Полный привод, пневмоподвеска, 469 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,8, 30 ассистентов водителя, 8 лет гарантии. Подробнее на автобан-дефисоксид.ру. «Автобан» – официальный дилер «Exit» в Екатеринбурге.
14: Born for more.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП Нортон Лесли Романовна.
4: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Продолжите фразу. Три десятки – это...
9: Такси. Я на работу езжу.
10: Вместитель. Газели. Переезд был, все вещи вошли.
11: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
8: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Реклама. Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО Remax шина. Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
5: А на горках!
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
6: ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
7: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Высший пилотаж.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.
3: Четверть кухни в подарок?
4: Это стандартная реакция. Но во всем остальном ваша кухня от «Командор» будет особенной.
3: Индивидуальный дизайн, современные фасады и столешницы, безупречная надежность фурнитуры и, главное, быстрое изготовление.
4: «Командор». Кухни по индивидуальным проектам и со скидкой 25%. Подробности в салоне «Командор» в Екатеринбурге на Малышева 107/1 и на tddefiscommandor.ru. Скидки действительны до конца мая этого года.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
8: На радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Единый госэкзамен ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, модель экзамена постоянно совершенствуется и соответствует запросу общества. Пока ничего нового никто не предложил, возможно, что-то изменится лет через 10, предположил Музаев, пишет агентство ТАСС. Напомню, Рособорнадзор установил новые правила допуска участников в пункты ЕГЭ в этом году. Организаторам и охранникам запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам. Экзаменуемые должны добровольно сдать все запрещенные предметы, если оборудование подаст сигнал. Установлены личности детей, погибших в тяжелом массовом ДТП на Екатеринбургской объездной. Они из Полевского. Как рассказала сестра погибшего, 18-летнего юноши, который был за рулем Рено, это был не его автомобиль. У него не было прав. Разбитый Рено – это машина соседа, который попросил парня поставить сабвуфер в багажник. Он его купил жене в подарок. Молодой человек поставил и угнал машину, решил покатать подружек. Вместе с ним погибли две 16-летние девочки, одна 15-летняя, еще одна 17-летняя девочка. Девочка находится в тяжелом состоянии в 9-й детской больнице Екатеринбурга. Из горевшего накануне недостроенного здания у вокзала в Екатеринбурге пожарные вывели 4 подростков, пишет «Комсомольская правда». Напомню, накануне вечером пошел дым из недостроя, известного как «Призма». На место прибыли 6 пожарных машин, 19 спасателей. В ходе разведки выяснилось, что пламя вспыхнуло на 3-м этаже. На площади 80 квадратных метров загорелся мусор. Оказалось, что в этот момент в заброшенном недострое находилась группа подростков. Пожарные вывели их, передали полиции, сообщили в МЧС области. Землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло сегодня в Японии. Толчки были в префектуре Нара. Его ощутили и в соседнем мегаполисе Осака. Об этом сообщили эксперты главного метеоагентства Японии. Очаг находился на глубине 70 километров. В Осаке сначала ощущалась слабая качка. После этого последовали несколько резких вертикальных толчков. Затем сейсмическая активность прекратилась. Последний раз подземные толчки в Японии фиксировали на севере страны в префектуре Хоккайдо. В конце апреля этого года магнитудой 6 баллов, напоминает газета.ру. В музее автомобильной техники в Верхней Пышме открылась новая зона – выставка «След Явы». В экспозиции культовый мотоцикл предстает как герой кино, песен и дворовых историй, сообщили в музее. На выставке представлены личные вещи владельцев Явы, тюнинг из эпохи дефицита, когда детали вытачивали в гаражах, самодельные значки, потертая байкерская косуха, а также неформальные песни в магнитофоне. Гости музея могут послушать голоса моторов Явы. На выставке много интерактива, экспонаты можно открывать, нажимать, заглядывать внутрь, пишет «Новый день». Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте vriginas-havail.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Север Плюс». Официальный дилер «Чанган» в Екатеринбурге на Бабушкина 9. Завтра, 3 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ветер западных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4,6. Завтра днем плюс 13-15 градусов.
1: «Пилот ФМ».
2: Реклама.
6: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на Бабушкина 9.
7: Пневмоподвеска?
6: Есть.
7: Разгон, как у гепарда?
6: Есть.
7: Госпрограмма?
6: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на Бабушкина 9.
8: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.

0: Реклама.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Свет, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
5: А на горках!
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
6: Окей, Екатеринбург. Огарден 108-667-1008-907.

0: Дальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Сотрудникам таможни в России разрешили сбивать беспилотники для защиты своих объектов. Идет речь о любых автоматизированных беспилотных комплексах, воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах. Соответствующий закон подписал президент Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Порядок принятия решений и перечень уполномоченных должностных лиц определит федеральный орган исполнительной власти в сфере таможенного дела. Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования, пишет газета «Коммерсант». В Свердловской области сегодня был объявлен режим беспилотной опасности в четвертый раз за последнюю неделю. Первый раз режим угрозы объявляли в прошлую субботу, 25 апреля. Тогда беспилотник повредил жилой дом на улице Хрякова. Были повреждены более 40 квартир в многоэтажке. 9 человек обратились за помощью к врачам. Второй и третий раз режим опасности от беспилотников объявляли 29 и 30 апреля. Работу Кольцова сегодня также приостановили, но уже в 16:38 Росавиация отменила ограничения, пишет агентство Ян. На предстоящей неделе в Свердловскую область придет летнее тепло. По данным синоптиков Уралгидромета, уже в воскресенье 3 мая температура днем в Екатеринбурге может подняться до плюс 15-17. Существенных осадков не ожидается. В понедельник, 4 мая, Свердловский гидромет обещает до плюс 19, преимущественно без осадков. По предварительным прогнозам Росгидромета, в середине следующей недели температура в Екатеринбурге днем может подняться до плюс 24 градусов, к концу недели до плюс 26. Но с 10 мая начнется новое похолодание и дожди. Эшелон Победы прибудет в Екатеринбург в этот понедельник, 4 мая. 1 мая ретропоезд сделал первую остановку в Перми. Сегодня он остановился в Первоуральске, завтра будет в Каменске. В Екатеринбурге в понедельник посетить поезд можно будет с 9:50 утра до 15:30. После Екатеринбурга состав отправится в Верхнюю Пышму, где сделает остановку на территории музейного комплекса. 6 мая эшелон Победы будет в Нижнем Тагиле, в тот же день в Кушве. 7 мая состав прибудет в Серов, пишет агентство ИАН. Напомню, на открытых платформах эшелона Победы установлена историческая военная техника, есть вагон хлебопекарня, аптека перевязочная, размещены исторические фотографии. В России ведется разработка ГОСТа на шаурму. Это делает технический комитет, сообщила сегодня замглавы Роскачества Елена Саратцева. Она уточнила, что утвержденный стандарт будет содержать рекомендации по составу шаурмы, технологии приготовления и срокам годности продукта. Стандарт важен, потому что очень многие спрашивают, можно ли делать шаурму, например, с морковью. Такой рецепт есть, отметила специалист, пишет РИА Новости. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 3 мая, в воскресенье, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ветер западных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4,6. Завтра днем плюс 13-15 градусов.
11: «Пилот FM».
12: Реклама.
13: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
9: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Это целая вселенная. Это начало большой одиссеи.
7: Да, это просто космос.
2: Сверхновый гибридный кроссовер X-Landix ET в Exit-центре Автобан на Металлургов 67 и Силикоровской 23. Полный привод, пневмоподвеска, 469 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,8, 30 ассистентов водителя, 8 лет гарантии. Подробнее на автобан-exit.ru. Автобан. Официальный дилер Exit в Екатеринбурге.
10: Born for more.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Ano?
1: Алло, я в Сочи. Погода супер.
2: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
5: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
6: ИП «Нортон Лесли Романовна».
7: Угарина 320-665-80-017-95-74.
8: Миша, возьми еще эти коробки.
9: Они уже не входят ко мне в машину.
10: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
11: Мы стекло у шкафа разбили.
8: Ну, Миша!
10: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: Дорогие друзья, начинается субботний техосмотр на радио «Пилот», и мы сегодня решили посвятить его полностью теме федеральных трасс и конкретно мониторинга за этими трассами на участке как раз нашего федерального округа и Урала конкретно. В гостях у нас сегодня находится Никита Типикин, он руководит Центром управления производств ФКУ «Уралуправавтодор». Я недавно совсем побывал в гостях в большом центре, в котором контролируют, собственно, участки ведомства, нашему диспетчерскому пункту. И вот Никита там, собственно, руководитель. Никита, приветствую.
2: Да, всем доброе утро. Саш, привет.
1: Расскажи для начала, чтобы люди, которые не знают, как сейчас происходит вообще мониторинг федеральных трасс по участкам, я не знаю, там, или конкретно на Урале.
2: Ну, вообще в сеть ФКУ «Уралуправавтодор» входит более 7 тысяч километров автомобильных дорог. Это включая трассы Уральского федерального округа как раз-таки, да. У нас организован Центр управления производством, в котором оперативно дежурная смена, состоящая из 3-4 человек, в зависимости от загруженности, да, следит за федеральными трассами. Помогает ей современное программное обеспечение, видеокамеры, метеостанции, пункты учета интенсивности движения. Плюс также мы взаимодействуем очень тесно со службами такими, как МЧС, ГИБДД, служба 112.
1: А задача ваша конкретная в чем? Просто наблюдать и сообщать вовремя?
2: Ну, информация нам, да, то есть мы следим за автомобильными дорогами, принимаем всю информацию касаемо безопасности дорожного движения, содержания автомобильных дорог, то есть любая авария, любая остановка, любая помощь на дороге приходит нам, мы эту информацию сейчас собираем, анализируем, аккумулируем и передаем, собственно, по направлениям.
1: Ну, я видел, как это смотрится, это реально как вот в фильмах из будущего, когда какая-то спецагентура сидит и следит это все в онлайн-режиме по камерам. Сколько в целом, ну, хотя бы в среднем камер вот на нашем участке трасс федеральных?
2: Так, ну, давай поговорим про Свердловскую область. На территории Свердловской области у нас порядка 100 камер стоит, да, метеостанции, сразу скажу, порядка 40. Так, плюс еще у нас есть такие, так называемые, табло переменной информации, которые помогают как раз-таки информировать пользователи автомобильных дорог, то есть мы не только принимаем информацию, мы еще и делимся этой информацией, собственно, с пользователями автомобильных дорог. И вот таких табло стоит порядка 20 штук.
1: Это только на Свердловской области?
2: Это, да, я сказал, только на Свердловской области. Так, конечно, там на территории всей сети, да, автомобильных дорог 7 тысяч километров, ну, можно умножать спокойно на 5 это количество.
1: Я хотел еще спросить, а вот 3-4 человека, они нормально прям справляются вот с этими задачами? Там же в онлайне накидывается, особенно в непогоду, очень много задач.
2: Ну, смотри, у нас вообще как разделены обязанности? У нас есть, значит, оперативный дежурный, их два, у них у каждого свои зоны ответственности. Есть старший оперативный дежурный, который принимает всю информацию. Плюс еще у нас есть заместитель начальника центра и начальник, собственно, центра. То есть, ну, в максимуме доходит там до 4, там даже до 5, иногда даже до 6 человек. То есть все зависит как раз-таки от того, так, правильно ты подчеркнул, как нам вообще, как часто нам поступает информация, какие вообще есть метеоусловия на автомобильных дорогах. Потому что, ну, понятно, когда идет циклон, снег, информации много, помощи нужно оказать много, проконтролировать нужно очень много, конечно, нам увеличивается количество человек. Когда более-менее находится в нормативном, да, состоянии, у нас штатный режим, тогда, конечно, мы там 3 человеками спокойно справляемся.
1: А еще хотел спросить, они как-то посменно работают или...
2: Да, ребята у нас работают посменно, у них график по 12 часов, ну, естественно, мы их и кормим, и поим, и отпускаем, ну, понятно, да, куда нужно, так, чтобы это все без проблем.
1: А хотел спросить, насколько вообще это все в онлайне происходит, то есть прямо здесь и сейчас или есть какая-то задержка?
2: Ну, смотри, вот просто тебе приведу пример, у нас есть соглашение с АО ГЛОНАСС, то есть это вот в современных машинах стоят вот эти вот вызовные устройства, когда машина попадает в ДТП, приходит сигнал. Вот нам сигнал с этого ДТП поступает через 2 минуты после ДТП.
1: А, ну то есть практически моментально, да, учитывая, да, удаление. Это любое может быть удаление.
2: Да, любое, любое. То есть неважно, сколько километров от Екатеринбурга, там хоть 100, хоть 200, хоть 500, через, ну там, в течение 2-3 минут мы уже принимаем сигнал.
1: А что происходит дальше?
2: Ну, после принятия сигнала мы связываемся, собственно, с этим водителем транспортного средства, если у нас получается до него дозвониться, потому что мало ли всякое происходит. Значит, мы информацию у него собираем, понимаем вообще, в каком он находится психологическом состоянии, да, что ему нужна какая-то помощь именно, может, какие-то он получил повреждения, где находится автомобиль, и, основываясь на этой информации, уже передаем в службы и направляем нашего, там, так называемого, дорожного мастера, который должен приехать, в первую очередь, обозначить его дорожными знаками, чтобы не получилось повторного ДТП, Ну и также взаимодействуем со службами, что с ним вообще произошло, что случилось, нужна какая-то помощь. Ну а после того, как мы все это уже решили, все вопросы, необходимо транспортное средство эвакуировать, да, чтобы освободить проезд. В этом тоже помогают наши дорожные службы, это и эвакуаторы, и какие-то краны, манипуляторы и, собственно, так далее.
1: Но просто многие люди не знают, что вообще, в принципе, стоит за подобными системами мониторинга. Мы сегодня об этом более подробно расскажем. Мы сейчас прервемся, а потом продолжим рассказ о том, как работает этот центр на территории Свердловской области. Оставайтесь с нами.
3: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» – Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр». Продолжается субботний техосмотр. И напомню тем, кто только-только к нам подключился, о том, что у нас сегодня в гостях руководитель Центра управления производством ФКУ «Уралупрофтодор». Это человек, который занимается напрямую руководством диспетчерского центра, следящего за тем, что происходит на федеральных трассах здесь у нас в Свердловской области. Это Никита Типикин. Никита, вопрос, продолжая, вот, допустим, каких-то экстренных ситуаций. Центр в основном нужен для того, чтобы действительно помогать, ускорять трафик и так далее. Бывают массовые аварии, их было много на территории России в этом году и в прошедший зимний сезон. Бывают ли какие-то сложности, которые приходится вот прям так по-живому нарабатывать, и какие ситуации бывают из ряда вон выходящие, с которыми центр управления вынужден справляться?
1: Ну смотри, центр уже существует именно в таком виде более там 8 лет.
0: Ах, 8 уже?
1: Да, уже больше 8 лет. То есть, соответственно, не было пока что, ну то есть, там, последнее время таких ситуаций, с которыми мы не сталкивались. То есть, если, допустим, происходит какая-то ситуация, мы ее анализируем, разбираем, готовим необходимый регламент. То есть, у нас ребята, когда приходят, они уже обучены и знают, что делать в любой ситуации.
0: Ну, то есть, это не просто люди, которые сидят и наблюдают на больших экранах, что происходит на трассе, за погодой следят и сообщают. Это люди, которые уже научены опытом, либо обучены на каких-то мероприятиях.
1: Да, давайте немножко расскажу про обучение. То есть, мы, когда принимаем каких-то новых сотрудников, да, во-первых, это у нас очень важно именно иметь профильное образование, либо связанное с ГУОЧС, либо связанное с автомобильными дорогами. После этого мы проводим еще для них там трехнедельный, четырехнедельный курс, в котором мы их обучаем и теории, и практике. И у нас даже есть, мы даже проходим психолога, чтобы понимать, в каком, да, психологическом состоянии у нас находится человек. Потому что работа напряженная, необходимо уметь навык многозадачности, и, конечно, в этом в том числе помогает нам психолог. Поэтому ребята, когда заступают на смену, это уже такие подготовленные воины, которые все на себе могут, собственно, вывести и с любой ситуацией справиться.
0: Ну вот смотрите, вам достаточно оперативно приходит информация о том, что случилась какая-то непредвиденная ситуация. Допустим, там, ладно, не погода, а если ДТП какое-то серьезное или еще что-то. Вы начинаете работу со всеми службами. Туда должен оперативно приехать дежурный, который там должен находиться, я правильно понимаю?
1: Да, да, все верно.
0: А затем уже приезжают все последующие службы. Бывает такое, что, ну, на удалении, на большом, например, находится экипаж ГИБДД, или там скорая помощь не успевает, спасатели не успевают, или службы, которые занимаются уборкой транспортных средств дороги. Сколько примерно по времени? Есть какой-то регламент вообще, который это должен соблюдаться?
1: Ну, такого регламента, есть регламент в передаче информации, да, в передаче информации там регламент говорит о том, что необходимо сообщать в течение 15 минут во все службы. А что касаемо ликвидации последствий ДТП, такого регламента нет, потому что зависит от той или иной ситуации. Но в среднем я тебе готов сказать, что любое ДТП в течение часа, часа 30, оно, собственно, ликвидируется, разбирается, и движение запускается уже в полном объеме. Понятно, есть там какие-то экстренные, ну, так скажем, выходящие из вон ситуации.
0: Да, но даже географические бывают.
1: Да, географически, да, допустим, много там, допустим, пострадал либо погибло человек, и просто надо больше помощи оказать. Вот, что касается служб, да, конечно, мы живем там в большой стране, у нас там разная протяженность дорог, где-то больше, где-то меньше, собственно, скопленности экстренных служб, но, тем не менее, там в течение получаса все службы прибывают на место.
0: А вы и с авиацией работаете тоже?
1: Ну, да, у нас, собственно, мы работаем с МЧС, а МЧС уже, собственно, предоставляют нам борт санитарный. И также есть такая служба, называется Территориальный центр медицины катастроф. То есть у них тоже есть на, ну, то есть на балансе специальные санитарные вертолеты, которые, собственно, помогают в эвакуации тяжело раненых.
0: Ну, работа же очень ответственная, прям такая, как бы, серьезная. Есть ли какие-то награды, может, у сотрудников? Кто-то отмечает вас вообще? Как это происходит?
1: Ну, конечно, нас отмечает и наша главенствующая организация, это Росавтодор, и руководство, собственно, ФКУ «Уралупрофтодор», и плюс также мы получаем благодарственные письма от, собственно, наших коллег из МЧС, ГИБДД. То есть мы также с ними делимся некоторыми письмами, наградами и так далее.
0: Но мы поговорим еще о том, как вообще проходят, допустим, те же учения вместе со спецслужбами, которые работают на тех или иных участках дорог. Это будет чуточку попозже. Напомню, что сегодня мы говорим о важном, о том, как соблюдается и контролируется, собственно, безопасность на федеральных дорогах, пролегающих через территорию Свердловской области. Так что оставайтесь с нами.
2: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» – Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: Продолжается субботний техосмотр. Мы его сегодня целиком посвятили очень интересному тому, чего вы даже не видели, может быть, даже не задумывались. У нас работает уже много лет центр управления, который следит за дорогами федеральными, пролегающими через Свердловскую область, за тем, что происходит, мониторит это все, быстро сообщает. А в гостях у нас, собственно, руководитель этого центра Никита Типикин. Никита, вопрос вот какой. Слаженное действие всех служб, которые вы задействуете, ну, то есть происходит ситуация, снег резко выпадает, или вы заранее об этом сообщаете, как это происходит? То есть вы заранее же информируете дорожников о том, что надо выехать почистить?
2: Да, ну, во-первых, смотри, у нас есть в каждом регионе УГМС, то есть местные там службы, которые следят, собственно, за метеоусловиями. У нас есть с ними соглашение, и они нам каждый день присылают прогноз на следующие трое суток.
1: Ну, то есть прям точный по времени.
2: Да, то есть, ну, точный по времени мы знаем точно за сутки, то есть мы понимаем, в какой за трое суток мы понимаем, в какой там из дней придет у нас там, допустим, снег, а вот за сутки до наступления неблагоприятных погодных явлений мы уже четко понимаем по времени, в какой интенсивностью, в какое время, на каком участке придет, собственно, там снег, допустим, какая там будет температура. Вот после получения данной информации мы, конечно же, доводим ее до тех, кто находится на местах, то есть мастера, начальники участков, они эту информацию принимают, готовят технику, готовят противогололедный материал, чистят там дорожные знаки и как бы и так далее. Готовят также в том числе и механизаторов, то есть водителей, ага, которые, собственно, сидят вот в этих автомобилях, снегоуборочных автомобилях. Вот. Также у нас есть нормативные документы, то есть ОДМы, ГОСТы, которые нам говорят о том, что за определенное время до наступления неблагоприятных погодных явлений, допустим, пошел снег, например, за час, необходимо обработать заранее проезжую часть. Это позволяет, когда снег, когда он уже начинает падать, он сразу же начинает таять. Это облегчает уборку, это уменьшает риск образования гололедных явлений на проезжей части, то есть, ну и, собственно, увеличит безопасность дорожного движения. Это в том числе и экономно, в том числе это безопасно.
1: А вы вообще вот эти все службы, в том числе и дорожные, ГИБДД, там, спасатели и так далее, вы как-то задействуете в подобных мероприятиях в качестве пробных учений там, или еще чего-то?
2: Да, конечно. У нас каждый год проходит учение, то есть масштабное учение. Мы привлекаем все службы, в том числе даже, ты сегодня упоминал об авиации, вертолеты. Приезжают у нас специализированные подразделения, которые производят тушение, то есть там так называемая пенная вечеринка происходит.
1: А, да, ну это спецподразделения, которые занимаются именно
2: тушением.
1: Да, да, не дай бог там бензовозы, еще да, что-то да, такое. Да.
2: Плюс также, то есть на каждом таком учении, у каждой службы есть своя зона ответственности. Кто-то тушит, кто-то занимается эвакуацией, там, разбором барьерного ограждения, кто-то занимается оформлением ДТП, ну, собственно, и так далее. То есть когда происходит неважно, это учение или реальная ситуация, каждый специалист знает, что делать в той или иной ситуации.
1: Ну, вы статистику ведете, сложнее вообще стало работать с годами, скорости растут?
2: Ну, скорости растут, но, тем не менее, количество ДТП уменьшается, потому что как раз-таки это влияет, это помогает, это влияет на то, что все службы работают слаженно, в том числе у нас дороги становятся более качественными, да, люди начинают правильно относиться, собственно, к своим автомобилям, к, так скажем, к своему ближнему, который рядом проезжает, да, у тебя в автомобильной дороге, поэтому количество ДТП уменьшается, но, тем не менее, ситуации происходят все равно в нормальном количестве, ну, мы с ними, тем не менее, справляемся.
1: Я хотел еще спросить по поводу вот подобных учений, они проходят в разное время года или они проходят как там в летний период в основном?
2: Мы стараемся проводить в разный период времени года. Конечно, все зависит от погодных условий. Допустим, зимой мы лучше не проводим, потому что, ну, действительно, там более напряженная обстановка, и там, нам и так таких реальных ситуаций хватает. А, допустим, когда погода уже более-менее пришла в норму, то есть это летний период или, допустим, начало осени или там начало и там поздняя весна, вот такие как бы время мы чаще всего проводим.
1: У меня еще есть вопросы о том, как люди сами, водители, могут с вами, допустим, контактировать и сообщать какую-то текущую информацию, но мы зададим его чуточку позже, прервем сейчас ненадолго, а потом продолжим.
3: Техосмотр. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
5: «Катапульта» на бис.
1: Короче, в Замбии у шимпанзе новый модный тренд. Они начали вставлять себе пучки травы прямо в задний проход. В зад, да. Значит, все началось с самки шимпанзе, которая травинку в ухо запихала. Значит, этот тренд апгрейдил самец.
6: Да,
1: который решил себе, значит, траву не в ухо.
6: И никуда, вот так, не а вот, никуда да, вставляется.
1: Да, да, везде попробовал, применилось, как говорится, кусок травы применился в нужном месте.
6: Ага.
1: Значит, за ним начали повторять другие. Самое интересное, как, что наблюдатели делают, да, это они не мешают же. Это не функциональная какая-то потребность.
6: Да, это именно для украшения,
1: это
6: для
1: именно
6: привлечения.
1: Для привлечения внимания. Ну, вот, знаешь, какого, как... непонятно.
6: Ну как, самки, понятно же, что вот ты вот так вот потрясываешь, это немножко такие бахрома получается. Своеобразно, когда вот трава вот так вот...
1: вот не снится нам не рок от космодрома, а трава у дома. Значит, выглядит это, конечно, жутковато, на мой взгляд.
6: Вот ты бы так не сделал, да, хочешь сказать?
1: Ну, такое ощущение, что человек рожает газон. Вернее,
6: слушай, ну мы же тоже прикладывали подорожник.
1: Подорожник-то да.
7: Был смысл.
1: Был смысл,
6: так, и у них тоже свой смысл.
1: То есть, как бы, нет, я как бы пользовался лопушком в детстве, в деревне у деда. Но этот лопушок был функционального предназначения, и оставить его в себе после этого я бы, наверное, не хотел. Вот. Ну, а тут видишь, как бы у обезьян новый тренд. Что вы как стилист дипломированный
6: так
1: нам
6: вот
1: скажете?
6: Вот я тебе и говорю, что это как украшение бахрома. То есть это
1: модно сейчас?
6: Конечно, это очень.
1: А в мужских нарядах?
6: И, ну, в мужских своеобразно, конечно, надо уместность смотреть.
1: А если у меня своя бахрома торчит?
6: Бахрома? Ну, давай ее обыграем как-нибудь.
1: Нет, лучше лечить.
6: Пишем в твой лук.
1: Лучше вылечить.
4: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
5: «Катапульта» на бис.
3: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: Продолжается субботний техосмотр, и мы продолжаем разговаривать с Никитой Типикиным. Он руководит Центром управления производством ЭКУ «Уралупрофтодор». И говорим мы как раз вот о самом центре, который быстро реагирует, быстро фиксирует, что происходит на федеральных трассах через нашу область проходящих. Никита, как водители сами могут с вами контактировать? Информационное табло мы все видели, знали. О том, что там счастливого пути и скорости, и даже какие-то вещи, которые происходят дальше по трассе, они тебе сообщают. А водитель сам может как-то влиять на эту ситуацию, сообщая информацию текущую прям?
2: Смотри, у нас есть горячий номер, горячая линия, на которую любой пользователь может в любое время дня, ночи, 8 марта, Новый год, день рождения.
1: Сутки,
2: да, мы работаем круглосутки, можешь позвонить, значит, можно записать.
1: Да, да, можешь, да, продиктовать.
2: 8 800 26306 в любое время, да, еще раз повторю, можно позвонить, сообщить каких-то недостатков содержания автомобильных дорог, или сообщить о том, что стали свидетелями ДТП, либо сообщить о том, что стали свидетелями, допустим, пьяного водителя. Мы тоже с этим работаем, в ГИБДД передаем, потому что это все, собственно, влияет на безопасность дорожного движения. Так что еще раз говорю, 8 800 26306, звоните, мы любую информацию примем.
1: И вопрос еще по поводу уникальности. Я наслышан о том, что подобных центров вообще в России единицы. Это правда?
2: Да, подобных центров единицы, то есть это в Москве, Санкт-Петербурге, тоже примерно такие же, да, центры управления производством существуют.
1: Прямо по оснащению такие же?
2: Да, по оснащению, по количеству людей, по тому, как отрабатываются какие ситуации, то есть в том числе, да, и работа с пользователями автомобильных дорог. И вот один из таких тоже находится в городе Екатеринбург.
1: Выглядит он очень, конечно, современно. Реально у меня было полное ощущение, что я либо куда-то там на запуск ракет попал, потому что все идет в онлайн-режиме, куча камер, огромная стена с этим совсем. Я единственное, чего могу сказать, нам всем безопасных дорог, трасса уж тем более, а водителям запомнить, что если что-то происходит, есть куда сообщить о том, что эта информация дойдет точно, вы можете быть уверенными. И хотел еще сказать, а у вас есть какие-то памятные даты? Вот у вас там 8 лет, да, центру получается?
2: Да, в этом году 8 лет.
1: То есть еще 2 года, и у вас будет юбилей такой,
2: да,
1: маленький.
2: Да, все верно.
1: Ну, а сам-то ты как пришел туда?
2: Слушай, ну я как раз-таки... Скажу так, я на это учился, то есть у меня вообще два высших образования. У меня первое образование — безопасность дорожного движения, второе — это строительство мостов автомобильных. Вот, собственно, я туда пришел еще диспетчером, еще будучи молодым.
1: А то есть ты самого этого,
2: да,
1: узнал,
2: да? Да, молодым зеленым парнем, и вот, тем не менее, там дорос до руководителя. То есть я вот все вот эти вот пути до становления прошел и сам работал вот, собственно, с этой оперативной деятельностью.
1: Я не знаю, стоит ли желать вам, чтобы ситуаций было меньше, чтобы работы было меньше, но мониторить надо постоянно, чтобы и службы выезжали вовремя и везде. Передай спасибо огромное ребятам, которые работают сейчас и круглые сутки будут следить за состоянием федеральных трасс на территории нашей области. Спасибо за то, что пришел в гости к нам. Я думаю, мы еще поднимать будем тему безопасности и контактов конкретно по федеральным трассам. Ну а вам, друзья, желаю соблюдать правила дорожного движения, никого не обижать, езжайте, главное, аккуратно и берегите друг друга. Но на этом техосмотр не заканчивается. Нас впереди ждет рубрика «Ремзона», в которой мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» — Родионов Артем Юрьевич, автотехцентр «Prime Service», сайт prime196.ru.
3: «Техосмотр» — автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Ремзона в субботнем техосмотре на радио Пилот.
1: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о том, нужно ли менять или ремонтировать стартер или генератор. Вообще, рано или поздно с поломкой стартера и генератора сталкиваются многие автовладельцы. Задаются вопросом ремонтировать, отправляться в магазин за новым. Попробуем разобраться в этом вопросе. Даже современные генераторы и стартеры, заточенные под работу систем старт-стоп, устроены довольно просто, но и не имеют особо принципиальных отличий от своих предков. Однако, прежде чем нести в ремонт уставшие узлы, важно убедиться, что электрика автомобиля в целом исправно. Смерть генератора очень часто связана с некондиционным аккумулятором, который значительно повышает нагрузку на этот узел. По этой причине в генераторе часто прогорают диодные мосты, статорная обмотка и так далее. Также ресурс генератора заметно падает, если он оказывается в зоне подтекания масла или, например, антифриза. В половине случаев к ремонтникам попадают сгоревшие стартеры, например, замученные самими автовладельцами. Они крутят стартер слишком долго, особенно зимой, перегревают его в попытках пустить мотор. В случае ремонта, как правило, все изношенные детали заменяют новыми. Есть всего пара специфичных нюансов касательно их установки. При качественном восстановлении узлов они проживут примерно столько же, сколько и новые. Единственное ограничение при их ремонте – это экономическая целесообразность. Чаще всего крест на восстановление узла ставит его перегрев и сгорание основных компонентов. Причем от этого в равной степени страдают и стартер, и генератор. Обычно на рынке присутствует весь спектр запчастей для стартеров и генераторов, в том числе и неоригинальные детали. Однако у этого правила всегда находится исключение. По большей части это касается именно генераторов. Выбор между оригинальными запчастями и заменителями зависит от конкретной модели автомобиля чаще всего. Например, для генераторов многих моделей концерна Volkswagen, Jaguar, Land Rover подходят только родные реле-регуляторы. Вывод прост. Чтобы сэкономить и не попасть впросак, изучайте вопрос по стоимости деталей и считайте их с учетом работ. В случае с премиальными моделями чаще выгоднее менять весь узел на новый, а не ремонтировать. Ну а если хочется побороться и знаете специалиста с руками, готовы ему заплатить, то вперед. Мы же ждем от вас вопросов по поводу ремонта и обслуживания автомобиля. Если они будут, присылайте их на наш WhatsApp номер 237-104.
0: Ремзона. Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с

0: Екатеринбурге 20:00 вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
4: Я хочу в клеточку. Тогда я в полосочку.
5: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
4: 6 мая с 16 до 20.00 навигатор работает в магазине мужских костюмов «Братья-джентльмены». Улица Луначарского, 81.
5: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
6: Партнер проекта ИП «Климович Игорь Сергеевич». Сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены».
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти, 58А и Луначарского, 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Один звонок в Havail Pro Reginas, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3.

0: Реклама.
1: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
6: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Это целая вселенная. Это начало большой одиссеи.
10: Да, это просто космос.
11: Сверхновый гибридный кроссовер Xlantix ЕТ в Exit-центре Автобан на Металлургов 67 и Селькоровской 23. Полный привод, пневмоподвеска, 469 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,8, 30 ассистентов водителя, 8 лет гарантии. Подробнее на автобан-exit.ru. Автобан. Официальный дилер Exit в Екатеринбурге.
12: Exit. Born for more.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на Радио Пилот.
3: Welcome to the

Ноут-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Pilot.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:19. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.